На правой си фреквенции. Делта 97 МГц. Си. На правой си фреквенции. Делта 97.